0: Белые ангелы с темных вышей.
1: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Еўразум.
1: Паўстанне на 31 жніўня на мінскім трактарным заводзе налічвалася 1463 працоўныя вакансіі.
2: Прыкладна ў гэты ж час прадпрыемства атрымала ліст ад кампаніі Станапрынт Інтэрнэшнл з прапановай комплекснай паслугі па прыцягненні, легалізацыі і адаптацыі некваліфікаваных работнікаў з краін цэнтральнай і паўднёвай Азіі, а таксама блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Адпаведныя дакументы аказаліся ў распараджэнні ініцыятывы былых сілавікоў Белпол.
1: Малавядомая кампанія разгарнула ў Беларусі патэнцыйна прыбытковы бізнес. На думку Белпол, створаны механізм тэарэтычна можа выкарыстоўвацца не толькі для працоўнай міграцыі, але і для ўвозу людзей, якія потым спрабуюць нелегальна трапіць у ЕС.
2: Адкуль такія высновы? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар.
3: Интересно получается, что она была организована в марте, если не ошибаюсь, и организована бывшим, то есть пенсионером Министерства обороны, который прям мгновенно начинает рассылать как бы прайс-листы по всем государственным предприятиям. Зная, как вообще это устроено в Беларуси, даже зарегистрировать такое вот общество, это невозможно без разрешения сверху. Не говоря о том, чтобы государственные предприятия потом как бы отвечали. Но там такие... Изначально, там, например, там Минское отделение Белорусской железной дороги говорит, там 900 рублей зарплата, у людей там 800 с копейками. И те говорят, нет-нет-нет, надо хотя бы больше. И там показывают, что там, ну, 1500 рублей по некоторым позициям. Что такое 1500? Это, ну, там, 500, наверное, евро или долларов.
4: Долларов меньше там.
3: Ну что-то около того. Но это спектр все предприятия, прям всех направлений, там неважно, там машиностроительный, сельхоз, неважно, огромное количество иностранцев прям с разных стран, то есть это не какая-то там отдельно взятая страна, это прям там все там страны, там Судан, там Йемен, все прочее. И повторюсь, что мы, по-моему, мы не писали это в статье, но мы когда разбирали документы, мы никогда не увидели какой-то документ, либо какую-то часть, которая объясняет, что а если человек хочет вернуться, а как ему это делать? Как ему это делать? И тут начинают возникать вопросы, потому что вчера буквально я был в Латвии, у нас там была встреча в Министерстве иностранных дел, и там в том числе поднялся вопрос по мигрантам, и тот миграционный кризис, который сейчас есть, он действительно видоизменился с 2021 года. Это теперь намного более широкий спектр стран, откуда едут люди. Это уже вот эти туннели, я пока не могу говорить более подробно, но туннели. И могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе, потому что мы не видим, чтобы в этой схеме был какой-то четко прописанный пункт о том, что вот если человек отказался, как ему вернуться назад себе в страну. Поэтому эта вся ситуация очень интересная, потому что, видите, какое количество людей не хватает, никто же при этом из системы не отвечает на вопрос, а куда же делись эти люди? Куда же делись люди, которые раньше работали?
4: Ну, не так шмат, сдается, их и было. Узбеки, как привезены, они так
3: я
4: и працуют.
3: Белорусы, вот, которые, вот, возьмите на там 1500 на МТЗ. Когда-то на МТЗ было устроиться очень сложно. На все вот эти там ТЗ, МАЗ, было очень сложно устроиться на эти предприятия. Сейчас там я смотрел вакансии, там вакансии, в принципе, очень в свое время высокооплачиваемые. И операторы станков с программным управлением, это люди, которые когда-то зарабатывали очень внушительные деньги. Сейчас вакансии есть, это максимально странно. А их пытаются заменить на абсолютно непрофессиональных людей. Ну, понятное дело, качество и раньше, мягко говоря, хромало. А то, что можно говорить, будет теперь про качество. И, однако, ну, система ищет вот такие варианты и находит такие компании.
1: У листах, якія рассылае Станапрынт Інтэрнэшнл, расписаныя перавагі патэнцыйных работнікаў з Непала і Пакістана. Яны не п'юць, моцныя фізічна, гатовыя да цяжкай працы і перапрацовак.
2: Аўтары дакумента абяцаюць, што работнікі будуць строга трымацца працоўнай і міграцыйнай дысцыпліны пад страхам дэпартацыі. А паколькі ў Беларусі няма арганізаваных дыяспар, дык і не ўзнікнуць нефармальныя лідары ў такіх групах.
1: Базавыя каманды асвойваюць за 2 тыдні, адзначаецца ў дакуменце. Пры неабходнасці мігранты, маўляў, гатовыя вывучаць рускую ці беларускую мову.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашэнка сабраўся страсянуць армію, ажно да мабілізацыі. З чаго б?
0: Гаворка будзе ісці не пра тое, ці разам з Масквой ён ідзе на гэтую справу, а што ён атрымае за тое, што ён пайшоў з Масквой.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Война в Украине. Оценка страт у российском войску. АПКБ означает скорочение международной допомоги на гуманитарные проекты. Делегация ПАРЕ на Подляши. Попередние выники.
2: С новинами Стась Дадырка.
3: 1662 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 505 300. За сутки показчик вырос на 1500. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведя Генштаб Украины. Тем часом у Болгарии знову загорелся склад боеприпасов. Это уже другий такий инцидент за пошний час. После узгорания почалася серия выбухов. Огонь перекинулся еще на два объекта. Американская компания «Антро» Тропік заявила, что спынила спробы выкарыстання своих моделей штучного интеллекту Cloud для распрацовки биологичной зброї и проведения кибершпионской кампании супраць Украины. Доследники выявили корыстальников из России, Китая и Йемена, которые спробовали с допомогой AI створить программы забеспечения для зброї, тем лику ракетов, боевых дронов и системы наведения. Репрессию Беларуси. Вызволение из белорусской тюрьмы для многих политвязнев не означает закончение выпробования. После изневоления люди стыкаются с наступствами катаваний и постоянного стресса, хроничными захворываниями, проблемами с зубами, зроком, опорно-рухальным аппаратом, а так само тяжкими психологичными наступствами. Про это выполняющая обязанности представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике Юлия Мицкевич рассказала в интервью Deutsche Welle, просвеченном здоровью былых политвязнев и допомозе после вызволения. Особная проблема – скорочение международной допомоги. По водле Мицкевич, объемы международной донорской подтримки на гуманитарные меты снижаются, тому все большую роль отыгрывая солидарность самих белорусов. После демократичных изменов допомога ахверам политичных репрессий повинна стать часткой державной политики. Для их повинна быть законодавчая, предугледженная социальные гаранты, медичная реабилитация и материальная компенсация, зазначила Мицкевич. Нагадаю, что вызволение черговой группы политических вязней в Беларуси чекается на наступном тыдне в связи с визитом специального представника президента США по Беларуси Джона Колла. Попередняя группа была вызволена 19 соковика бягучего года и склала 250 человек. Новины Подляша. Керовница секретариата комиссии Парламентской ассамблеи Рады Европы по культуре Татьяна Термачич подвела попередние выники визиту европейской делегации в Белосток. По водле ее слов, сустречу в регионе дали богатый фактологичный материал для будущего документа ассамблеи. Серед іншого представница пары высоко оценила деятельность Центру белорусской культуры в Белостоку, отзначивши его ключевую роль в заховании спадщины и подтримке регионального самокерования.
4: Так, я была под великим уражением после визита у Центра белорусской культуры в Белостоку. Існує эта установа всего только 2.5 года. Я этого не ведала, думала, что она имеет довжейшую историю и традицию існування. А это, на самом деле, очень молодой центр. И это внесок у захования белорусской идентичности, культуры, истории, мовы. Важно не только для белорусской меньшинства, тут на Подляше, для агулом белорусов, а для всей Европы в целом.
3: Акрамя працы на Подляше, Татьяна Термачич поделилась глубоким уражением от наведывания Варшавы, где делегации показали туремную вопротку белорусских женщин-полезняволенных. Гэтый символ еще раз нагадал европейским представникам про жорсткую реальность в сучасной Беларуси и про необходимой системной подтримки демократизации, для чего и створается будущий документ.
4: Однако, когда я в реальности увидела этот строй, то по-справедному зрозумела, что это жахливая сукенка. Она была на помер меньше за помер женщины, якая носила. Этих женщин примушали носить вопротку на помер меньшую, как им было просто незручно, якую ночь и такую день. Конечно, это не уводе у справоздачу, але покинуло меня мощное уражение.
3: На питание про отрознение в западах мясцовой белорусской меньшинства и новой белорусской диаспоры представники делегации покуль позбегают конкретики, означают, что все высновы будут адлюстрованы в выниковом документе, который будет готовы до красовика 27-го года. Про музыку. У Варшаве 3 кастрычніка адбудзецца канцэрт «Love and Rave». Імпрэза стане ўжо трэцяй в аднайменнай серыі музычных вечароў. Пра выступоўцаў цяперашняй падзеі распавёў арганізатар івенту Чэслаў.
0: По традіцыі, конечно же, выступім самі. Будзе такая неспадзянка. Настя Хмель і Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс. И еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.
3: Адметна, што на падзеі цвяткуюць і народзіны арганізатара канцэрту Чэслава. Імпрэза адбудзецца на пляцоўцы кавярня «Пшыстань». Пачатак 19:30. Падрабязнасці на старонцы падзеі на Фейсбуку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы воблачна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
5: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 12 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон Юлій Сівец. Будзьце разам з намі, не апускайце хвалаў беларускага радыё «Рацыя».

0: Radio Racja. My razem.
1: Na dworie nie zachwoczwa jeda, do dziś szpacerow. Tam będziemy zapraszać was na imprezy, jakie odbywają się w różnych miejscach. Nie tylko na Białostoczynie. Ciapier. Wierniem się do temy, aby jakoj już było skazana krychu u apośnich nowinach. Odznaczać koniec letniego festiwalna sezonu zapraszają u sichach foczych na koncertu w Warszawie Love and Rave. Taki event będzie ładzić co już u trzeci raz. Da rzeczy na imża odznaczać i insze świata. Jakoje? Naszej żurnalistce Marynie Sawickiej rozpowiął organizator podziei Czesław.
2: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслов.
3: Кто выступает?
2: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Забурдов, Лариса Войс. Еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.
3: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой ваш штат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.
3: Для тебя это яшчэ будзе и імпрэза прымеркаваная да народзіна. Ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэрту? Концертов, фестов, музычных рухов, короче.
2: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом. И последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.
3: При улику, что это уже третий концерт, третий ивент Love and Rave. Скажи, Калинаска, для тебя первые 2 чем запомнились?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно было, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали 2 первых раза. И в этот раз будет живописное место. Такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально 100 метров, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона. Вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой. Место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше. Поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.
3: Что далее? Вы означаете ваши народины, а затем до Нового года что-нибудь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте ковельских псов в декабре.
3: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Ну, из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, ковельские псы. Хорошо разогреть.
3: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
2: 4-я часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.
1: Impreza, pro jaką mówię, ma odbyć się na placówce Kawiarnia Przystań 3 października. A kali nie ma śpioki u nadworii, nie ma jej za oknom, to niechaj ciapier u nas, u Radio Racja, będzie śpioka od Aleksandra Pomidorowa.

0: Радио Рация.
1: Уже только 4 хвилины застается до 10 годины у Польши, 11 у Беларуси и до нового выпуска новинов. А сярод тих же почуете, что Зеленский готовы сустреться с Путиным у Майами. А керавник следчего комитета России похвалил белорусского калеву. Это две з новинов больше уже раз неполные 4 хвилины на хвалах белорусская радиорация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польше, 11 у Беларуси.
3: Война в Украине. Зеленский готов встретиться с Путиным у Майами. Соцработницу замстислава судили по политической криминалке. Керовник следственного комитета России похвалил белорусского коллегу.
2: С новинами Стась Дадырко.
3: 1662 день войны. Теперь Украина находится у доброй позиции для перемовы. Украина мощнейшая, чем была год тому. Это констатовал в интервью Deutsche Welle президент Украины Владимир Зеленский. Он готов встретиться с российским керовником Владимиром Путиным у снежне на саммите «Великая двадцатки» у Майами. Цитата. «Мы повинны встретиться, поразмовлять и принять решение. Важный выник». Конец цитаты. Притом Путин не наведывал саммиты G20 особисто с 2019 года. Так само Зеленский заявил, что Украине потребны 100-120 ракет для системы Патріот на каждый месяц зимы. По водле его слову, Россия зараз вырабляет около 140 баллистичных ракет в месяц. А по правилах НАТО, каб знищить такую колькость метов, треба прикладно вдвоя больше ракет-перехопников. Зеленский так само докладнил, что США готовы продавать Украине ракеты и допомагать с супротиповетранной обороной, але проблема в объемах, вытворчести и запасах. Репрессию в Беларуси. Соцработницу Жанну Коваленку замстислава обвинователи у содейничании экстремизму. Как пишет наша Нива, женщине 39 годов, суд отбылся у жнивня в Могилевском областном суде. Жанне прозначили хатнюю химию. Дадам, что по водле подлику объединения силовиков Белпол и правооборонцев, ведомые имены, как минимум 10 050 человек, которые подпали под политично мотивированные криминальные справы за прошлые годы. Усяго те и иншие политичные репрессии, криминалки, административки, звольнения, пиратрусы, вымушенная миграция закранули сотни тысяч белорусов. Экстремизмом влады Беларуси лишить потребование провести свободные выборы с прозрыстым подликом голосов, а так само практично усялякую критику влады у пророссийских историчных нарративов, проявы солидарности с Украиной и антивоенные выступы. Минск, Москва. Керовник следственного комитета России Александр Бастрыкин похвалил белорусского коллегу Константина Бычика за усведомление важности формования единой правовой просторы. Это означается в веншевании с 15-годием с дня утворения следственного комитета в Беларуси. На думку Бастрыкина, эффективность працы СК Беларуси обеспечивается намаганиями усяго коллективу на чале с Бычиком. Как нагадывает выдание «Позерк», следственный комитет является часткой репрессивной машины режиму Лукашенки, органам, які непосредно удельничают в политично мотивованных криминальных переследах, часто выступая инициатором специальной вытворчести у дочинения до белорусов, якія живут за мяжой. Про кіно в Варшаве протягивается фест «Нямога кіно под живую музыку. Нямая лихоманка». У четвер 17 вересня покажут картину «Суд потребно протягивать» Ефима Дигана и Бориса Шрейбера с «Белзгос кіно» у сопровождении Александры Хмелевской. Попередний ж показ «Хоррор кабинет доктора Калігары» под аккомпанемент Вольги Подгайской отбылся 10 вересня и собрал полную залю. Что было наибольш складаным для артистов, расповела композитор.
4: Складанным успокоиться и не наблюдать, будет ли дождь. Потому что мы все этого очень боялись. Потому что в два вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа. Тоже это была очень долгая работа. Установить орган, привезти и так далее. Ну и все. А потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности. Только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм. И смотреть, как люди пугаются или смеются. Это очень большое счастье.
3: Фестиваль «Нямая лихоманка» отбывается под открытым небом у дворику Музея Вольной Беларуси в Варшаве. Початок показов о 20-й године, уваход вольны. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: У польско-белорусским помежжи сегодня воблачно. Треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, чиск у норме. Температура поветра днем от 15 до 18 градусов. Вечером это еще температура понизится до 14-17 градусов.
0: Раница с рацией.
2: I poczynajem już o 3 godzinę sobotniego żywego efiru z racja i przypomnił, że to się nie mają 12 września, a razem z wami Andrzej Szczepaniuk. A w tej godzinie będzie u nas Anna Szajkowska z afisza i będzie tak samo Władimir Hielmanowicz z komentarzem Niby. I będą tak samo czarowe korespondencji naszych żurnalistów. Zapraszają, zostawajcie się razem z nami.

Рекорд ударав по Росії, може не сумна я, бо це у другий бок. Рекорд ударав по Росії за жнівень у війні українсько-російській. Крыху. Я подумал тем, что российцы так само надалей атакуют вельми моцно, и это сумная информация. Так что больше новинов и больше подробязностей этой же новины уже праз несколько хвилин на хвалах наша радио. Каждый покидает дом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши. Война в Украине. Путин погрожает Европе. 900 плюс статистика по политвязнях. Речь Посполитая прозвия Киев. Эсту супросли с уделом белорусу. У студы с новинами Стась Дедерка. 1662 день войны. Российский керовник Владимир Путин заявил, что размещение войскового контингента европейских краинов на территории Украины будет означать войну с Россией. Такий комментарий он дал российским пропагандистам. Подчас своего выступа Путин звернулся с открытыми погрозами до европейских держав, обвинувавши их лидеров в том, что они нібито подштурховывают власне насельництво до непосредственного сутикнення с Россией. Абмеркаванне гарантыяў бяспекі для Украіны Пуціна падаў як спробу перагледзець вынікі другой сусветнай вайны. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны перавысілі 1 505 300. За суткі паказчык вырас на 1500. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, пад лік вядзе генеральны штаб Украіны. У працяг военной темы Россия, утягнутая у процесс проверки боевой готовости армии Беларуси. Это выникает заявы пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, якую проводит агентство Интерфакс. На пытание журналиста УТИ координуя Минск с Москвой мероприемство по проверке боевой готовости белорусской армии, спикер Путин отказал, маются суместные мероприемства, а маются национальные мероприемства, якія не координуются. Але агулам большая частка, ведома, координуется. Конец статы. Раней Лукашенко наведывал Абус Лясновский, агульновойсковый полигон на Берастейшине, где знакомился с развитием и практичным выкористанием в войсках системы сувязи. Украинские улады регулярно заявляют про спробы Кремля на упросту тягнуть силы Беларуси в войну. Выдание «Позерк» нагадывает, что 24 лютого 2022 года Россия начала полномасштабную войну супроть Украины, наибуйнейшую в Европе после другой сусветной. Режим Лукашенко надал армии РФ территорию для нападу на соседнюю Украину у зимку и у весну того же года, а после на протягу многих месяцев с Беларуси велись обстрелы украинских городов. На территории Беларуси так само лечили российских войсковцев. По воле даденных журналистов и расследовальников, многие белорусские предприемства теперь активно занимаются вытворчестью на корысть российского войсково-промыслового комплексу. Репрессию Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 902 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4804 особы. Эта лишь бы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 958 политических зневоленных станом на сегодня, из них 127 женщинов. Нагадаю, что вызволение черговой группы политических вязней в Беларуси чекается на наступном тыдні у сувязі з візытам спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула. Папярэдняя група была вызваленая 19 сакавіка бягучага году і склала 250 чалавек. Навіны Падляшша. У супраслі, што пад Беластокам у гэтыя дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая празвякі». Распачаў ён сваю працу ў пятніцу у супрасльскай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Гаворыць адзін з арганізатараў фестывалю, старшыня фонду імя Лукаша Гурніцкага Адам Казлоўскі.
3: To wszystko ma na celu, żeby przybliżać odbiorcom historię, zwłaszcza historię dawnej Rzeczpospolitej, pokazywać ten okres świetności naszego dawnego państwa, przedstawiać to, jak było, jak nie było, jakie rzeczy były w tym okresie historycznym zagrały, jakie nie zagrały. Nie chodzi o to, żeby idealizować coś ponad potęgę, ale żeby przedstawiać to takim, jakim było i uznajemy, że właśnie tej wiedzy, tego przedstawienia brakuje. Czy to chociażby, czy to na poziomie faktów historycznych, ale też estetyki.
2: Про то, чем выстава «Строй» на фестивале у супрасле адрозніваецца ад папярэдніх, расказвае аўтарка Кацярына Ваданосава.
4: Выстава адрозніваецца трохі асартыментам, таму што я пастаянна яе ўдасканальваю. Я ўвесь час штосьці новае дашываю. Я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці і дашываю некаторыя элементы. Тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю колькі новых строяў, і 4 з іх войдуць новы каталог, які зараз рыхтуецца. І тут я прадстаўляю адзін з іх.
2: Третий гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая» праз вякі ў Супраслі працягнецца сёння і ў нядзелю. Самы актыўны ўдзел у ім прымае літвінская братія «Лісоўчыкі», якая складаецца з беларускіх гістарычных рэканструктараў з усёй Польшчы і блізкага замежжа. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу воблачна з праясненнямі, на Берасцейшчыне невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Да 90-годзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча выйшаў на CD альбом «Мініатюры».
6: Маё разуменне беласточнай, беларускасці беластоцкай, падляскай, у вялікай ступені ягона літаратура.
5: У Варшаве адбыўся урок роднай мовы на тэму паэзіі Максіма Богдановіча.
7: Ягонай творчасцю і паэзіяй сёння будзем захапляцца і атрымаў з асалоду.
5: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады».

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый Яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: цябе гэта яшчэ будзе і праца прымеркаваная да народзінаў. Ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
1: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше. Поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: што далей? Вы адзначаеце вашыя народзіны, а затым да новага года што-небудзь такое?
1: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
0: Под Новый год?
1: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
0: А что дотычно концерта менавіта Life and Rave, то?
1: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: Скажи мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох. Ну, так громко сказано рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входзім. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. В этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like me.
1: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
2: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.
1: Лето завершилось, але скажи, калі ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было ярко?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных 2 у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, 3-дневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно очень хорошо было на Сковоронковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, калі ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет наниз. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: Да ўсяго іншага Чеслав прынялі ўдзел у дабрачынным канцэрце на падтрымку Дзяніса з ковельскіх псоў. Яго былі праблемы са здароўем, і вось усе музыкі загрутаваліся і выдалі нешта агульнае. І грошы, якія былі сабраны менавіта ад лотаў ад гэтага канцэрту, былі накіраваны на падтрымку Дзяніса медычную ў першую чаргу. Скажы, калі ласка, ці шмат ты заўважаеш наогул вось такіх дабрачынных фэстаў, рухаў, якія яднаюць, якія менавіта скіраваныя, каб дапамагчы адно аднаму?
1: Такіх мерапрыяцій на моей памяці как-то вот последний раз так в падтрымку Дениса. Возможно, еще в ружные падтрымки есть ружных людей, но я как-то в основном жуткие делают ребята такую типа жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
0: Чеслав, спадарства сёння быў госцем праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рація». Далучыцеся да канцэрту 3 кастрычніка ў Варшаве «Love and Rave» і атрымлівайце задаваленне ад класнай імправізаванай часам музыкі. Мяне зовут Марна Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: хороша говорить, которого я познала у радио. Всего вам доброго, Ганочка, моя кохана девочка. Всего доброго, дякую за все, что вы мне прислали. Будьте здоровы.
1: Дякуем вам. Давайте мы все ж таки песню поставим, бо у нас кончается година. Я ведаю, что вы любите только с тобою, а я на уже была. Но тогда, коханы мой...
0: Так, коханый мой, прожили 56 лет только с тобою.
1: Ну, то давайте, коханый мой, бо ж...
0: Ну, коханый мой.
1: Бо ж гучало у нас только с тобою хвилинкой раней. И все, вот так, бо кончается годинка нам.
0: Все в порядку, все добренько.
1: Дякуем и заставайтесь с нами.

темры все и наперекор. Играю блюз, блюз белой ночи. Учись мелодия моя. Я не почуть любые охвочи.

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху и музыцы у сердца назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспевать разом?